0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
3: 20
2: июля.
4: В Москве 5 утра.

0: Сегодня понедельник.
1: 20 июля.
2: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
3: В Москве 6 часов утра.
2: Чисти говно, блядь, на! Чисти говно! Чисти! Говно! Работай!

0: сделано не случайно, все связано. Совпадение не случайно, все связано.
1: Анонимная радиостанция Анон FM.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
1: 20.
0: 20. Июля. Июля.
3: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу!

метровом, я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целым метровом, я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: Последние известия.
1: Сегодня в Ташкенте обнародованы основные положения проекта генеральной схемы управления народным хозяйством Узбекской Республики.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
2: 20 июля.
3: В Москве 9 часов утра.

0: pato la música. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: сердечку этого, капельку того, щепотку оттуда, щепотку сюда. Кажется, отлично, самое оно.
1: Радио Алло FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

Детство очень страшная штука. Раньше я хотел быть астронавтом. Но астронавты больше не летают на Луну.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: 20
4: июля.
2: Июля.
5: В Москве 11 часов.
3: 1, 2, 3.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11.

0: Какой то ю.
1: Ступи, чёмный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чёртов всезнайка, кретин, убирайся!

0: Сегодня понедельник.
1: 20 июля.
2: Июля.
3: А в Одессе 12 часов дня.

Now,

Чем-нибудь задуматься хотя бы на секундочку. Может быть, тогда мир станет.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник. 20-е.
3: 20-е.
1: Июля. Июля.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Петров.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 20 июля.
3: Июля.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 20.
2: 20 июля.
3: Июля.
4: Передаем сигналы точного времени! Начало 6-го сигнала соответствует!

0: Сегодня понедельник.
1: 20 июля.
2: В Москве 16 часов.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

0: ты работаешь здесь с Жакеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать здесь с Жакеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня понедельник.
1: 20 июля.
2: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: настоящий бот, куй сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

Если мы снова встретимся в другой жизни, ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 20 июля.
4: Июля.
5: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

Tela. Expect.

Expect.

对了，没了。

いつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

Он разработал и научно обосновал принципы.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

0: сегодня?
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 20
4: июля.
0: Июля.
5: В Москве 20 часов.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

хотел. Вещаю на FM сегодня, так что если хочешь, можешь через там писать, как тебе удобно. Так как кто-то там, кто-то дополнительный хотел зайти. Не факт, что зайдет, но он хотел. Вот. Итак. Так. Что мы будем сегодня проходить? Вотчера или хомяка? Кинуть монетку? Давай вотчера. Не буду кидать монетку. Вне стрима базовым котом снес два перла из фарма-рейса.

Вот этот вот. Я пытался получить часа три. Мы как раз закончили в начале года вот тут, в этой зоне, поэтому вот я решил с этих начать, и вот этот самый близкий. И сука, как же его заебисто. Ну, я месяц, ну, если считать непрерыв, я непрерывно часа три его пытался получить. Так, тогда я неделю. Вот. А вот. Причем с первой сессии я так сразу, ну нахер не буду этим заниматься. Но так захотел, через какое-то время захотелось вернуться и снова пробовать. А как наконец получил его, уже бодро, вот слушая True Crime с эхо, снес эти два. Вот. И рассказывал. Я не помню. Ну ладно, верю. Ты говорил, что ты с этих таскал, с Skylands. Я помню, что ты это говорил. Так, Watchera. Ну, дойдем хотя бы до следующего региона. Пока сам пытаюсь поискать. Да, вот мы дошли до ближайшего шелтера. Вон пойду вон туда. Чё тут со мной? Простите.

Так, ты еще мне охотишься? Нет? Вроде нет. Ай, ну ты... Так, вижу. Вижу. Не, не охотишься. Охотишься? Не охотишься. Все просто тут. Пойти, да? Бездонная пропасть, нет? Сейчас узнаем. Бездонная. Кстати, я могу тебе порекомендовать игру. Слышал, нет? Трио первое с ушками. Почему? Она короткая. Она короткая, и она впечатляет. Она вот делает то, за что вот, что я ищу в пазлах. И она легкая. Она легкая, она там короткая, часа 2-3. И мне интересно, впечатлишься ли ты... ты смотрел уже, блядь, ладно. Тогда как хочешь. Тогда не так интересно порекомендовать. Ну ладно. Так, блядь, ну чё ты мне всегда карту открываешь? А я разве находился еще один разлом?

Ясно видно. Окей, пошли в следующую локацию. Ты... Ищи меня. Тут крыша, ясно. Уйдь! Уйдь! Уйдь!

0: Yes.
1: Это Best Online. Угу.

0: Где то поблизости не видно. И как?
1: Простите. Тут же больше ничего нет.
0: Че тут ничего не сделать? Ладно, ясно.
1: Хорошо.
0: Хорошо, возвращаюсь обратно. Уж переночую. Ладно, не спойлери, что там будет. Не спойлери.

Может принять Advanced Movement? Тот, что я знаю. А, нет, ладно, пока, правда. Будем считать, что я не знаю про перепрыг с кувырка. Я действительно не помню, как его делать. А, типа, как-то сначала покатиться, а потом прыгнуть. Вот. Вот knowledge gating в Rain World могли бы сделать получше, поинтереснее. То бишь, это когда, ну, прохождение, прогресс заблокирован какими-то знаниями в игре. Он тут есть, но к нему хорошему надо как-то подводить к этим знаниям по-нормальному. Блять!

Isso nada, tá?

Сейчас проверю. Точно сам на ФМ? А почему нам их не получится? Нету. Нету. Окей.

Ниже еда была. Не очень с едой. Угу. Два грустных фрукта. Блять. Так, ты тоже или нет? Нет. Вот это тоже.

Только если начать с того, чтобы убить шланга, тот ли это шланг будет, которого детей я потом съем, или другой нападет. Так, там было. Окей, ладно, пошли, значит, так уж. У нас нет.

он убивает тогда. Судя по некоторым реакциям. А.

Так. Чё? Яйца я сразу ведь не смогу все равно съесть. Так, ну, где? Нету. О. Мне ящер помог. Нету. Копий. Я не мог вспомнить слово копии. Копье. Пиздец. Деменция. Бетардская. Вы нам на стрим приносите бетардское. Я могу посмотреть. Если вы меня слышите. Ящеров на изи. Ну да, так точно лучше меня. А как ты? Куда ты целишься? В пасть? Если не в пасть...

Копи. Нет. Ага. Ну, была не была. Ага. Ага. Спина, ясно. Хорошо избавился от этой штуки падающей. Потом сам за ней улетел. Пиды не было. Спуска вниз там нет никакого.

0: А.
1: Что там дальше?
0: Не понял. А. Это где комбия? Ай. Где? Вот сейчас я не заметил. А это копию я с собой не взял, видимо. Ладно, все, копье есть.

А, не забыли орешки, я их пропустил? Окей. Ладно. Поздно возвращаться. Наверное. На следующей попытке. Не поздно, но...

Так. Так. Где оно? Сегодня вроде не видно. Не вижу. А, вижу. Ладно. Все равно не попасть. Фактически. Так, тебе тоже нет. Так, у меня есть перл. Есть. Вот есть оружие, блядь, никакого нет. Угу. Ну, кстати, не видно этой надписи.

Дайте покушать еще одно что-то. Блять! Ну серьезно! That's how I die! Отпустит или попытаться взять обратно? Взять копье быстро. Пиздец, фейлер. Я думал... И путал. Столбы. И отпустит. Отпусти. Что-то плохо тянет. Все, сейчас. Там говоришь, было что пожать на этой стороне. Да, я пытался паузу обратно сделать. А, вижу. Mm-hmm.

и полезли. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Ах.

0: сильным выкинула. Не скажите, окей, поищи в Стиме, они, по-моему, в Стиме много музыку релизили. Как-то до странного много. Возможно, именно пытаясь на этом дополнительно заработать. В Стиме, ну, отдельно релизили музыку из игры, не вошедшую в игру музыку из игры. Так. Куда? Так. Иди сюда. Какие-то странные расцветки, я таких раньше не видел. Берешь? Лезь сюда. Ай, блядь! Она еще живая! Нет, я не трогал! Наверное, интересно смотреть, когда ты замечаешь эту хуйню до стримера, до того, как ее заметил стример. Смотришь, как стример идет. Идет к своей смерти. Так. Не взяться за эту неправильную палку, только, блядь. Ну оно сейчас возьмет за палку, а не за фрукт. Так, нет, я... Вроде не нападает, ладно. О, блядь, иди сюда. Куда она попала? Иди сюда. Не, ладно, пойду. А что тут лежит? Почему я даже не могу взяться за это тело и вынести его? Непонятно, это то ли муха, то ли еще что. Видимо, я дохла этот.
1: Уже стриптофоба?

выносимся, ла. Иди нафиг. Иди. А, возьму с собой копье, а тут, тут что-то дефицит копий, блядь. Ну и либо идти на стрекоз с войной, либо поймать одного пупырчатого. Пупырчатого, пим-пимчатого. Блядь. Это что было?

Ох, нет. Дай копье. Ты. Так. Где? Death from above. Вроде не видно.

Нет, нет, нет!

Счищаем норку. Насчет перлов. А кому второму вот основные перлы еще можно отнести знак вопроса там? Типа, то это Pebbles? Еще что? Там вот у всех один дополнительный синий знак вопроса. Синий, голубой.

кстати, новой живности что-то мало. Еще никого нового не видел. Для DLC. Чего на карту не смотришь? А? На то, что появляется. Да, там что-то. Окей. Подумаю. Насчет предложения посмотреть на карту. На этой карте вон туда собираюсь идти исследовать. Это те же перлы за других котов? Ну, я понял, что те же перлы, естественно, те же перлы. Но я думал, что кому-то другому можно отнести. Возможно, кто-то другому коту доступен. Это кто-то, кому можно отнести. У кого? Спирмастера вроде там что-то. Ладно, я-то надеялся, что можно за базового кота сложить все эти перлы там рядом и потом вс-

Отстань ты от меня. Где я? Где я? Я не вижу себя. А, вот он.

Наверное, лучше исследовать то место с экраном или с чем-то таким. Был ли я тут? Так, я тут был. Ай! Лучше, наверное, лучше отдать. Да нет, нихера.

это мне видят. Ну дайте мне пройти, ёб твою мать, они с двух сторон зажали. Чтобы себя не потерять.

Ладно, пошел пока к убежищу. Да ёб твою мать! У вас два родителя, что ли?

Опи, нет. И достаточно, чтобы гибернировать, но толку. Мне нужно побольше. А то прогресса ноль. Ай!

0: Стрекоз активно надо есть.
1: А, уже дождь.
0: Стрекоз надо активно есть. Тактика, видимо, в том, чтобы... Ну, сначала, наверное, копье нужно найти, потом съездить, и потом заманить в удобное, место родителей. Например, такое. Ну, иди сюда, иди сюда, котёныш, иди сюда, ну, блядь. Ну-ка, второго уж быстренько. Или уже улетел далеко, улетел. Пошел к экрану теперь, наверное.

Не вид. А, ну, наверное, потому что я заебашил. Поэтому она пока не спавнится.

Что это за экран? Так, блядь, что там происходит? Ага. Так, родителя поймали. Так. За что, ребят?

Как бы нам не пересечься. Ну, иди дальше. Сволочь.

0: Хорватским правительством.
1: Это новости из какого века? Мне там падает репутация со скавенджерами, что ли? Два предмета неси, а когда исчезать нужно, оба предмета ложи на место, ложи под себя, прежде чем исчезнуть.

раз они тут стабильно спавнятся, нужно сюда, здесь как-то с ними репутацию повосстановить. Где перлы брать? Так,

Окей. Идешь со мной? Да не надо класть. То, типа вот так вот, вот с копьем, летающим в воздухе, они меня не видят. Окей. Но шаги мои слышат. Ладно. Блять, не стрекоза. А как? А где? У меня сюда.

Так, забрать можно, можно. Угу. Так. Да, здесь. Mm.

Так. Ну, тут два выхода. Шли сначала сюда. Еще он так. Мешок с говном. Где я? Вон он я. Я тут был. Ну тут же еще переходы в другие регионы есть, да? И либо что-то, что нужно найти сюжетное. Все передарики уже дождь. Ну, возвращаться смысла нет, наверное. Так. Я ж тут помню был. Я тут был, я

чай, карты перед сном. Ну, нет, вот. Помню примерно, куда я не ходил. Так, есть рядом убежище?

Приятная комната. Давненько я на самом деле дождя не видел. Куда? В центр или влево? Вот отсюда.

Давненько это дождя не доводил. Все карты изучает. Ну вот, вот от куба влево больше. Больше. Нечего, некуда. А, сейчас. А! Рано нажал. Вроде от куба влево окажется, что я опять обратно вернусь, да? Знакомые места. Или нет, нет, нет, нет, не был.

0: Так.
1: Сюда. Сюда. Ясные колонны. Так, тут. Тут можно наверх куда-то, но я там, получается, был. Или нет? Или нельзя? А, я все равно перепрыгну в другую сторону, не могу. Ну, наверное, могу с этим, не хочу. А, где я? Обратно? Окей. Okay.

Не знаю ничего. Ай, блядь. Удивительно, но он прошел мимо. Так. Это, небось, место, где я был. А, мне кажется, изучать некогда. А, нет, не было. Смотреть, что внизу. Чтобы карта открылась. Окей. На карте отметились неисследованные переходы. Тут был. Тут не был. Так. Лягушки.

что с тобой делать? Пока непонятно.

fuck yeah. Ah, o meu jeito tá com acima. Перевел еду. Так. Обратно подняться можно будет? Можно будет. Есть ли вон там еще переходы под водой? Непонятно. Так, ладно. Взял бы с собой еду, но не знаю, как в риск убежище. Иди влево. Блять, тут еще ебаные зайцы, как я их ненавижу. Правда, так-то ненавижу локации, комнаты зайцев. Может тут заяц просто так? О нем ездить не придется. Влево. Куда влево? Или тут еще есть?

Где я? Вон я. Сторонись. Окей, вроде бы тут зайцы. Просто так не закрой, блядь, мне проход своим телом.

добить его попытаться. Не буду рисковать. Ну, это никак я не попал. Окей. А убежище на той стороне будет рядом?

Это, кажется, получше, поинтереснее выглядит. Убеди к ближайшему убежищу. Так, там не было. Непонятно пока. Самый низ. Окей. А? Ой? Ебать. Приклеил крутой Анжел. Я взялся за нее, или она меня за меня, непонятно. Все, отпусти.

Сейчас он еще темный, что ли, будет? Пойду. Мне похоже. Че, люди очень жаловались на Shaded Citadel, и рабочие более больше темных регионов решили не делать.

Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет. Нет, нет. Ай, сука!

Мне вправо или слева отсюда? Да нет! Вижу как. Что-то без гриба там сложно допрыгнуть. Окей, этот регион мне уже не нравится. What the fuck are you? Прикольная моль, прикольная. Вот тут, где розовый, сюда? Там, да. На полу. На полу, где розовый, но в этой комнате. То есть дальше.

На антенну. Вверх. Ага. Поедено, поедено. Это тот регион, в который я сначала нашел.

Нет, не тот. Еще этот стекс. Или он? Другой. Нет, другой. Окей. Это вот он. Окей. Давайте еще немного.

Так, а насчет перла, вот за артифисера кому-то дополнительному, ну, пеблс можно пебла таскать для открытия лора. А это только артифисеру доступно? Конкретно этот, конкретно пеблс. Чуть-чуть страшно. Потому что я помню, насколько неприятно им было, насколько... Ёб твою мать. Да отстань! Кол. Ну ты уже определись. Делился. Так, а влево было что? Надо было проверить. Поздно. Что это такое? Оно естся, убивается, вскрывается копьем. Копья нету рядом. Там вещи за весь регион. Звучит страшно. Заряжаешься синим? Нет? Тут нет. А в комнату нет. Да. Ну пошли пока рандомно исследовать. Окей. Шамп. Вот как будто намеренно неудобно интерфейс сделать. Так. А там туда можно было, ясно. Так, когда фруктов я не дотянусь отсюда никак. Один хотя бы.

Никто меня полетать не хочет. Ладно.

Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Артисты недоступны, луна просто. Ну, формулировка непонятная. Ну да, я знаю, что ему недоступна луна. Что не дойдет из-за воды, но как бы это еще не говорит о чем-то другом, то бишь о том, что ему доступно таскание перлов для дополнительного лора к Пеблс, а остальным недоступно. Это Сквик.

Тайм. Так, доходил куда нет. Вверх я ходил, вправо не ходил. Ладно, придется опять вверх.

Есть ли смысл такого занятой пастью пытаться убить? Зачем? Вроде смысла нет. Один раз я его ударю, он выронит и пойдет меня убивать. А так он просто... просто не безопасен. Пока не донес, конечно. Просто он который не будет читать пиано. Ну, окей, ясно. Да, я так и подумал.

What that? Так, ну и все, и пиздец, у меня перекрыл единственную дорогу ящер. Не-не-не-не. А можно еще ящера засосать обратно? Вот тут-то был. Идти обратно туда или нет? Crossing to new frontier takes a toll on the body, but sleep can help you recover. Мне не дадут теперь, да? Угу. Ну, я и не просил, чтобы меня обратно кидали. Не пожрал. Скорее всего, просто сдохну сейчас. Окей, нашел где. В принципе, близко к убежищу.

отстань.

это пройти, а? Спасибо. А? Так, тут я был, не был.

0: А, да... Ты шел куда-то, нет?
1: Угу. А, ну пошли дальше эту за мной следовать.

карты. Не такая уж плохая, не такая уж плохая. Тут мне топология вроде больше нравится, чем в прошлой. Много ящеров. В прошлой зоне тоже было немало.

0: Так это несъедобно. Так, сюда не съедобно. Ай, да, я вижу, да, я вижу.
1: Блядь, она увернулась.
0: Сука. Committee of Errors. Хотя, блядь, это даже не режем, как я все правильно делаю, но она увернулась. Так, выше что... Ага, еще один разлом. Окей. Это локация норм. Геон. Там еще одна. Переход. Где теперь? Тундра Фолд. Нет, нет, нет. Будет механика с холодом. Здесь нет. Так. Подсказывайте, убежище. Ну, а еда, еда. Веки. Вниз сюда? Нет, тут больше переходов нет. Так, тут все очень холодно, что ли? Где-то менее... Так, я вижу еще одну. Не знаю, есть смысл к этому? Ладно, нет, сначала убежище. Две комнаты вниз. Так, там ящер. А сюда можно вниз? Можно. Все вижу. Только дойду ли я. Окей. Непонятно. Что-то он сильно замедлился, хотя... Но это вторая шкала только на одну. Если не взялась.

найти обогреватель в убежище. Так. Да пойдет. А, вон вижу. Вижу место, где типа греться можно. Прикольная зона, вроде бы. По крайней мере, красивая. Вроде бы. Угу. Premature. Regulation.

0: поебучки. Поебучки. Поебучки.
1: Поебучки. Это ему дамага ведь не наносит, да, камни? Или можно и камнем забить постепенно?

I don't know. What? No?

Очер в два раза больше ванилы. Больше ванилы с... больше ванилы с даунпуром? Нет. Больше просто ванилы. Ну, по количеству регионов, ну да, еще... Еще не такое количество, которое было в этом... Даже в ваниле. Страшно звучит, страшно. Конечно, вот эта vastness, величина мира, это одно из ключевых аспектов Rain World и том, чем он хорош, прекрасен, чтобы в мире можно было потеряться и вот исследовать Unguided Exploration. Но в то же время в два раза больше количество регионов, и они сами больше, но при этом новых врагов почти нет. Это, ну, так себе что-то.

они эти морозные ящеры, сука, что? Отстань. С такими-то способностями тоже, не знаю, как-то, наверное, было бы поинтереснее реализовать дополнительные способности. Так, вниз, bottomless speed, bottomless.

А, тут еще способности? Ну ладно. Я думал, только исчезновение, только невидимость. Не спойлери, что будет хорошо.

What is that? Грелка? Не похоже. Так. Я так понимаю, тут особо холодно. А чё оно не раскрылось?

А, ну я почти сыт. Так. Опять переход. В переходе будет что-то? Будет или нет? Или это не переход? Будет близко убежище. Так. Или нет? Это не... Какой-то неоткрытый. И вылупившийся переход. Да, блядь. Так, где убежище ближайшее? Дохой. Ну, отодвинься. А-а-а! Котик закоченел почти. Ясно. Ну, ланба какая-то большая. Большая под открытым небом сейчас была. Ай, ты сука! Блять, в двух шагах! Может, меня отпустят еще? Ну! Или все, все уже дохлые, похоже. Пытаться. Wait. А! Я тут был, что ли? Да, да, я заметил, что коник белее, скорее. Белее. А, не посмотрел на карту. Ладно, сейчас посмотрю. А, я обратно вернулся, оказывается. Ну ладно, тогда не жалко. Тогда куда пойти? Ага, вот тут проверишь, что там действительно тупик. И, ну, видимо, он туда только. Там вообще что? Вообще тут где? Чё? Тут не вижу никаких переходов больше, но, возможно, они есть просто. Потому что он, ну, можешь проверить, там действительно есть какие-то переходы, которые просто пока на карте не отметились, или это просто луп. Так, да, тут ничего. Просто копья. Можно паутировать в то, чтобы вот карта... А уже все уже полностью отметилось. Быстро. Наверху большой комнаты, справа есть шелтер. Окей, все, меня поймали. Нет, не поймали еще. Теперь поймали. Угу. Не видно, котик сдох. Блять, вот это неудобно. Вообще, оно еще долго почему-то подгружается. Ничего вроде в игре долго не подгружается, это долго подгружается. Вот тут? Или вот тут? Ну ладно, не важно. Ну, видимо, обратно вот так пойду.

Tá. Abraço. Fuck off. Так, наверху этой комнаты или не этой? Так, наверх я все равно не заберу, что ли, отсюда, блядь.

остается. Ну, ничего не греет именно. Есть места, где быстрее замерзаешь, где меньше, но ничего, кроме шелтера, вроде не отогревает. Блять, я уже поймаю. Снег,

Да, он сдох, но мне интересно, куда донесет. А, вижу, кстати. Вижу пометку, что там шелфер есть. Фонарик его чернеет, окей. Так. Я могу вообще поверху туда дойти? Но

Ну, наверное, надо вниз тут не падать хотя бы. Тогда может быть. Ай. Окей, да. Можно, если постараться вниз не падать. Тут не буду задерживаться, лучше все-таки. Что это такое? Непонятно. Еда все еще нужна. Где же тут шелтер? Nope.

Мені да прыгну. Мені да прыгну. Да прыгну. Ні, ну. Блядь. Чо? Чо? Баг геометрии, да? Потому что... Ну! That's weird. Окей, я вижу шелтер, но мне еще еда нужна. Ну а шелтер, а переходы... Карта, бля... Котик. Вот. Вон, одно неисследованное есть. А почему... Это не отмечено на карте, или это типа где-то совершенно в другом месте? Чё за херня? Ладно. Где еда ближайшая? Там можно упасть вниз. Ну где... Где шелтер был? Дверь, верю. И причем он где-то совершенно отдельно. Где он? Данная херня. Так. Насколько я замерз? Не сильно. А, там можно, в смысле, можно и при этом я не умру? А, ясно. Я подумал в другом смысле. А вот тут не следует падать вниз, я так понимаю. Блять. А, ну пошел тогда, не найдя другого выхода, к банану, к початку. А тут не надо. Да. Так. И вот сюда.

контакта в игре есть подсказка к тому, где можно падать, где нет. Я давно заметил, что он так немножко качается, типа, когда переходишь к низу экрана, к переходу на другой экран. Но нужно еще комнаты так должны быть составлены, чтобы игрок мог подойти к низу, естественно, и заметить это. Так, быстро. Все, сейчас уже не смогу допрыгнуть. Ну вот тут это отогревает. Нет. Сейчас не смогу до убежища добраться, потому что не смогу допрыгнуть куда надо. Там можно, конечно, без длинного прыжка по низу. Так, еще одно. Комнаты разделены полосками, как в одной комнате, треугольничками. Эти понятно, когда... Понятно, когда, собственно, можешь упасть, но не... Как ты понял?

0: тут видно, что обогреватель есть.
1: Ладно, еще немного.
0: Вот может игрок естественно обнаружить, что тут можно падать? Нет, не может. Вот если бы эта платформа, допустим, была пониже, и можно было увидеть, как экран чуть качнется, когда подходишь к низу экрана, было бы нормально. Так, Ярон, игрок может обнаружить, естественно, что тут можно падать. Как в эту сторону подходишь, да. Угу, угу. А, это то, но тут не критично, да, это та же локация. Она все-таки соединена. Окей. Тут-то не критично, ладно. Только почему, когда я открывал до этого карту, оно не отображалось так? Так, вон там я был. Нет, окей.

пытаться наверх туда добраться. Можешь спалить там наверху что-то есть. Вроде можно, наверное, добраться дальше. Ну, не, отпусти. Я еще, может, ты меня спасешь? А ты в 11 обычно становишься свободен. Сейчас в 12. Тебе все еще до 11. В 21. 21 становишься свободен, а в полночь идешь спать. Так? Просто так, чтобы я примерно представлял, когда ты доступен обычно. Так, ясно, ясно. А чё там, да? От чего это тянет? Это, блядь. Ну, не получается. Ещё утром могу. Окей, ну, обычно я утром последнее время сплю. Ну, не. Только разве что под грибами, наверное. 10-13 примерно есть. Окей. Хотя, ладно, пошел туда. То есть, наверху есть проход. Наверху есть какой-то проход куда-то. Не забыть бы еще, вот что вот, когда вернусь и буду, нужно будет доисследовать, искать что-то, вот что вот там не доисследовано. Поэтому я и хотел бы сразу. Тут можно или нет падать, непонятно.

Типа, кроме как наверх, здесь сюда и некуда идти. Так, тут падать можно. Спали. Наверное. Нет. Нет, конечно, окей.

Ну и как мне там без гриба? Я тебя ушатаю. Не подходи. Как я умудряюсь не в ту сторону кидать? Ну да, наверное, типа прыгаю, корректирую машинально прыжок и вот поворачиваю не в ту сторону во время китка.

Ну как? Как? Как? Ну-ка. Грибы далеко. Грибы в прошлом регионе были. Если трава отвлекется на ящера, не сильно на него отвлеклась. Че трава и ящера не живет? Есть советы, как это сделать?

Копье вроде там не поможет, там зацепиться не за что. Или есть что? А, нет,

остаться. Не забыть про это место потом. Ты определись уже, блин. Там, кинул в хвост.

Это где? Тут. Ну, с двумя копьями, может быть, смогу. Такой сложный нет догадок.

Ну, если быстро не смогу, то... То сдамся и не пойду. Пока сюда ты... Блядь, застрял. Вообще смогу ли я сейчас запрыгнуть там дальше? Сейчас узнаем.

рановато, на самом деле, вроде бы не так уж и страшно. Если это один из самых сложных регионов, то... Он там что, прямо... К железке примерз? Что происходит? А! На меня действует как-то вот эта синяя штука, что ли? Окей. Ясно. Здесь падать нельзя, да?

0: Ай, сука, не раскрылся. Есть копье? Нет, копье нет. Пошел дальше.
1: Ага, я вижу, куда копье улетело. Угу. Угу. Угу. Найду ли я там еды? Не факт.

Ага, один грустный фрукт. И сразу портал. Ладно. Там что же убежище хрен знает где, нет? Ну хотя бы отогрею.

общаться к знакомым в убежище или идти мимо портала дальше? Там же еще был переход. А, он закрыт ящером, блядь. Налево, вниз, вправо. Налево. Вниз. Сюда вправо? Ну, эти два убежища, если это только эти два убежища до сезона, они достаточно близко друг к другу. Так, пожрать только как? Где? Чё? О. Это же предмет, продукты жизнедеятельности этих светящихся мышей. Наверное. Ну-ка. Спалилор. О том, что из себя представляет. Кстати. А где-то записывался лор про предметы. Можете приносить, показывать мун предметы. Слайм молд. Окей, просто молд. Ладно, значит, не буду. Так. Следующий. Сейчас надо покушать клубу.

Ну, тогда продолжай это исследовать. А я тут два портала нашел. Один в эту зону, который connected. Турент. А почему? Почему я ставил такой вопрос? Нет, я. А ладно, я оставил. Когда я ее нашел, я сдох после. Вниз нельзя. Ага. А вот и еще один. А, нет, я тут был, ясно. Нет, окей, нет, окей, нет. О! Тут такие птицы есть. И они рангом выше, чем боль.

Choo. Yeah. Choo. Так, кто там дверь закрывает? А где я? А, я...

И опять в лабиринте из контейнеров.

убить, не тратя копье. И ко мне не... Угу. Да, да, да.

Так, они не пропустят, да. Вот. Так, там что-то... Там что-то есть. Интересное, но я так понимаю, они просто так не пропустят. Ну ладно. Смотри внимательно. Ну, я заметил... Все живое отвечает на какой-то вот сигнал. Все живое или не все живое? Дикое отвечает, эти сами скаверны нет. Может попробовать поставить.

Он показалось. Что это? Какие-то типа ваза? Не очень понятно. Что это и что это делает? Интереснее. А, это эти? Это пипа. Ладно, ясно. Потом разберусь.

Выше там было что? Вряд ли. Так, мы вернулись обратно. Снова вроде сюда смысла идти не было. Ну-ка. Так, выше можно. Ну, да, можно было пойти.

się na karcie, ubijaży się. Тут я вроде бы... Или не тут? Нет, это... Тут, но это... Пиздец, удобно, конечно. Я в другом убежище. А, похер. По ходу дела разберусь. Тут, наверное, все. Слева переход в другой регион. Поэтому, наверное, что-то новое будет в этом лабиринте из коробок. В него можно... Да, вот. Да. Нет, это еще не лабиринт из коробок, но там тоже что-то неисследованное. Пошли туда.

0: Ok.
1: Там что-то есть. Непонятно, это типа у One Way с другой стороны или рассчитано на то, чтобы я именно как-то с этой стороны туда попал.
2: Thank you.

Я как-то умудрюсь плотно покушать. Надо будет вернуться обратно и сохраниться. Сверху не самое ясное.

Ну и что? А, это... Не-не-не, забирай обратно, мне не надо.

Окей, зарядились. А, я понял, почему так. Вспомнил. Типа, если она как бы не соединено ни с чем. Быть по какой-то причине. Надо было, что она теперь не сюда замечательно. Ну, мне указывают, кстати, наверх. Вроде бы я никуда еще наверх не могу попасть. Ну-ка. Да ёб твою.

Что-то там есть, но я не могу допрыгнуть. А я ведь могу с скавенджерами повышать репутацию, не только перлы отдавая, но и что-то еще. Да, нет. Прискорбно, что не отметилось на карте, что я видел, что там еще что-то есть. То есть ты думаешь, ты правильно указываю духи? Ладно. Ну. Но это единственное какое-то направление, которое есть в игре, которое видно.

этого, почему бы не сходить, куда они указывают. Пропустите меня, я хочу сохраниться. Так. Мне вон в угол. Хорошо, что карта открытая при смерти не теряется. Это кемпет. А, да, иди за мной. Иди за мной.

Ну, да, я понимаю, что у него. И сделано так, чтобы он останавливался в засаду, а не ходил непрерывно. Но я думал, что его можно выманить в переход таки. Надеялся.

Так, а еды там не было? Не было. А, вверх. Ага, тут то место непонятное. А поесть? А что поесть? Я даже что-то пропустил. Не, ну, я знаю, что в соседних комнатах есть еще. Еда пропущенная. Я не помню, в каких. Вернуться за едой. Ну и надо запомнить, что тут вверху что-то было, да? Надеюсь, сейчас найду еду.

Fuck you. Сейчас я пойду куда ведут. А, нет, нет, нет, нет.

Так, какой самый прямой путь? Ну и там фруктов поем. Стоит ли идти влево? Этот регион хороший. Этот регион мне понравился. Не такой уж он запутанный. Отдай. Ну сейчас что ли? Не пошел таки. Ну ладно, ладно. Правильно, на что-то нет. Ну может это так же так, что есть тупики. Ладно, ладно. Не пали куда. Духи показывают ближайшим порталом, но я.

0: портала я не был. Ну а что тогда вон там может? А, стоп. Ты там был, получается?
1: В безопасном месте карту посмотрю.

0: Caralho.
1: Так, ладно, он идет за мной. Или идет. Вот за мной. Стой на месте. Да, оно вывело к местам, где я был, получается. Ладно, окей. Немножечко все-таки запутанное, бля.

tutje, bo on... Ага, а ну я сбежал в портал, у которого я был, ясно. Ясно. Так то ни к чему интересному мне получается этот путь не вывел, дай бог возьму на всякий. Сейчас снимаю.

Угу. Сейчас вижу, но нет копья. В любом случае, конечно, тут был.

0: удобно оно или нет.
1: Сколько времени?
0: Ну ладно, пора заканчивать. Хотя мне так неплохо идет, неплохо. Хочется продолжать удивление. Покушал. Я еще не очень-то плотно покушал.

0: job.
1: Alebo tu taká vec, padňať som.
0: A kak? Kuda?
1: Я ж тут был, я ж тут проходил нормально. Я ж тут поднимался спокойно.
0: What? А!
1: Это не тут. А это дальше. Окей. Все-таки тут, но дальше просто.

От скольки ты говоришь утром с 10? Ну, посмотрим, если вдруг у меня настолько режим сместится, что я 10 спать не буду. Реально, спасибо, что приходишь, приходи еще, пинканул тогда, как надо, думаю. Чувавки.

0: блядь, хуй достань, блядь, свой. Достань хуй-то свой, блядь.
1: Вот он у меня.
0: Ну положи, блядь, сюда, положи, нахуй.
1: Вот он.
0: Положи, блядь.
1: Вот.
0: Ну положи, блядь.
1: Вот, положи.
0: Так, блядь, сейчас я свой хуй кладу, блядь.
1: Ну, меряемся.
0: Посмотри, блядь.
1: Ну, что?
0: У кого? Не, ну ты положи, блядь.
1: Я положил, блядь. Нет вопросов.
0: Хуя вопрос. Блядь, хуй положи, блядь, на доску.
1: Я положил. Вот.
0: Ну, блядь, меня... покажи. Ты покажи мне, блядь, чтобы я видел хуй-то, ёпта.
1: У меня торси длиннее. Ты говно.
0: Ты...
1: У меня торси, блядь, длиннее.
0: Положи его на стол.
1: Я блядь. Положил.
0: Ты задрочи его, блядь.
1: Длиннее.
0: Задрочи, блядь, чтобы волосня не лезла, блядь, за лупу. Задрочи, блядь.
1: Длиннее и толще. Ты мудила.
0: Хуя мудила-то, ёпта.
1: Ты говно.
0: Ты хуй-то положи, блядь.
1: Я положил.
0: Задрочи, блядь, чтобы волосня не лезла, блядь.
1: Вот,
0: ну давай, блядь,
1: вот,
0: мерим,
1: вот.
0: Вот,
1: посмотри,
0: блядь.
1: Вот.
0: Хуя, блядь, ты,
1: у
0: блядь.
1: Тебя, у
0: давай,
1: тебя,
0: блядь, я сам нахуй померю.
1: У тебя ну, вот, вот.
0: Да, блядь, ну давай, мерим, блядь, хуй с тобой,
1: я
0: блядь.
1: Я померю.
0: Мой мерим, блядь, нахуй.
1: У меня,
0: вот,
1: у
0: мой,
1: тебя.
0: Блядь.
1: Вот.
0: Хуя ты.
1: Хуйня.
0: Сука, хуйня. Блядь.
1: Вот.
0: Ты блядь. Сука, блядь.
1: 3 сантиметра.
0: У меня хуй, блядь, побольше твоего, блядь, сука, я тебе говорил.
1: Но тоньше.
0: Задрочи, блядь.
1: Но тоньше.
0: Волосяк, чтоб не попадал.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь,